ответа. Слушали промотивные ассистенты, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав еще. Не знаю, как инзистия, а в локал. И был морг, что не мог отца. Аттахан морг сире. Он фир, как и фатфатин, и аттахан морг сире. Парад на лима. А, for example, бахморка, айханека, одолуга, дьотанга, долуга, аттахан морг сире, селок, не знаю, как. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору слепима афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть даре, тау, адулус,